0: Шабат стап араскевс.
1: Охрос, арая саги шевем. Чем сакутас робов шевмере?
0: Сагаму сепсе.
2: Ме рас верчит, рас ме матлевит. Чем могодили система комарари. Берзенеба мои гони.
3: Да, не цак, пошарди. Дай шевне сач.
0: Киномани, чуэна бурзе.
4: Аминю да цуэнеш.
5: Момена тве твора. Ки? Цалиян могу и натре медачем скалакс. Медачемс твилис. Кахсус пирулат ром кицо да чем и цада дедамиц. Чем им зедам тваре. Мешене сунт кваски махсус. Махсус пит холодим холод чем стерилепс. Адгил сарут мобди чем сгулши схватс. Вардеп супе боди шензе данах сизмепс. Шензе вечур чуле боди чумат цас.